Там дальше на сегодня раз сумакта я кона мани уж принчи сумаки сумаклия сам ангич для кишкона для кайягама сумак то пану нанга для кишка югонария я идёс я на пашка варилья пунингич алия пунингичи кай планин галло нинг салудо десте касике сумакта я ринчиша катионги.